закрыта и чай, и моц. А хоть запомнишь мне, песенка услышишь там жену, и тески чужденьешь на мэн, что день, что ночь. Песенка запахнет, как бзы, песенка